0: смокне. Опалка ста почетена. Печете Йосепа Прусет. Так не тою, кроч от тела ты с нас плати.
1: Я не смогим.
0: Я не смогим. А не смогим.
1: Я цен не смогим.
0: Люди цен не розум. Не люпалка ста почетена. Я тоже не победец, он не
1: победит.
0: Птицы ко мне, слышно, вима ты брашни с кусок битвы.